Club for

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM. Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии Алроса.
3: В Вилюйскую геолого-разведочную экспедицию требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмаза, содержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, водитель автомобиля с категории CD. Телефон 8-914-309-72-95. В Управление материально-технического снабжения требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, старший кладовщик, ведущий инженер, отдел главного энергетика, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, стропольщик и начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГО ИЧС. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-72-95. В общество «Алроса спецбурения» требуется тракторист Б-10 ДСТ «Урал», замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, а также водитель автомобиля КМУ «Кран-манипулятор». Телефон 8-914-309-72-95. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель, аэродромный рабочий, аккумуляторщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, а также уборщик служебных помещений. Телефон 8-984-121-00-36.

0: «Разный край», объединяя города. В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Полночь накроет наш город, и мы не успеем увидеть закат. В этой квартире не видно ни солнца, ни неба, вокруг лишь седые дома. Я бы в жизни не понял, что мне говорят твои неземные глаза. Меня больше нет и не будет, я ухожу, как и уходит зима.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Кетринча Субебирсел Тавсунюсе Бекисенюгар Белегапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Быть или нет, каждый решит сам. Волосы дыбом, когда в душе человека растет ураган. И далеко в сумерках лет, как нет, его ждут слезы, свет, нет.

0: Радио «Алмазный край».
1: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
2: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: алмазной столице полдень. Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
2: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Обмани, мани меня. Ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани, мани меня. Ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани, мани меня.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

Значит, пришла пора прощаться между строчек грустных писем. Теперь от нации не зависит, где с тобой теперь проснемся по утрам. И как бы мы с тобой не захотели свою любовь куда-то

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

0: в Мирном. 14 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

А мы не пара, знаешь, может быть, но не точно. Меня ругаешь, я люблю, и пока все прочно. При каждой ссоре ставим мы многоточие. Да в жизни так бывает.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 15 часов.
1: Радио «Алмазный край». Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
5: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 03 11. 8 924 562 03 11. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования: возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу: город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Только не ругай меня, не ругай. Снова засвистит за окном февраль, ярко заблестят вновь глаза твои. Улицы не спят, светят фонари, в окнах кружит снег, и ты не замерзай. Я ведь

0: в Мирном. 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Реклама на «Радио Алмазный край».
5: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно. Если есть тебе пасть.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 03 11. 8 924 562 03 11. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
5: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсеттеон и Кюсеттон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и ГРГ надзор Федеральной службы и Кринча Субебир.
4: Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Алмазный край». В Мирном 17 часов. Радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце за

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8 411 36 351 28, 8 411 36 351 28, 8 914 257 98 75, 8 914 257 98 75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край».

0: В Мирном 18 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Спешите, глобальная распродажа. Делим цены пополам, минус 50% на все. Магазин «Монарх». В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Полная занятость, трудоустройство согласно Трудовому кодексу. По всем вопросам звонить с 9 до 18 часов по телефону плюс 7 914 25 45 115. Плюс 7 914 25 45 115. Спросите Ирину Николаевну. Предлагают выездную компьютерную диагностику на легковых и грузовых автомобилях. Телефон для справок 8 924 562 0311. 8 924 562 0311. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

уходит закат. Знаю, пора отправляться. Мысли все громче звучат. Странно.

Странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке. Твоя рука.

В Мирном 19 часов. Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

этой земли в облаках лететь. И будет мне блестеть крыло серебром дождя, а во вчера осталась ты.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Cari passageri, benvenuti in Romania.

0: В Мирном 20 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

Привет, ты как? Прости, и не вернусь обратно, кто здесь не прав, мы узнаем завтра.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: В Мирном 21 час.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: «Алмазный край». Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 22 часа.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле. По ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать там, где я.

те веселые дни, когда делали вид, что мы влюблены, когда в наших глазах горели огни.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Гелергер надзор Федеральной службы и Кетлинча Субебир Сыл Топсуню Субебир Сыл Топсуню Субебир.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: «Алмазный край». Радио без границ.

0: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми, кого любят давным-давно?
1: А потом нам стирают память,
0: отправляя на землю жить.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном LFS 77 AON и QS 77 бирными медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиентов любит. Сел, то в сумме себе кисню горбит.
0: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

идет. Есть Бог, который все слышит. Есть солнце, что рано встает. У меня есть мечты, что сбываются. Есть цели, к которым иду. Хорошо, что печаль.

ждет. У меня есть душа, что подскажет, в моем сердце нет места чужим. Хорошо, что я понял, что важно, хорошо, что я все еще жив.

слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю «Включи радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома –

0: в Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тунтуном ЛФС, Тонсет, ТАОН и Кюсет, Тун, Бирный, Медах, Свидетельствует. СБС, информационная технология, ЛАР, Тунна, массовая коммуникация, ЛАР, Надзор, Федеральная служба, ТАК, и Клинча, Субебир, Сыл, Тосуню, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир,
1: Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир, Субебир

«Разный край», объединяя города. В Мирном 5 часов. Утро. Добрым бывает.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмаз».

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: В мирном 7 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро, в студии Кристина Каширина в этом выпуске. Август наступил, рассказываем о новых законах, которые изменят жизнь россиян. Рабочие приступили к ремонту самого востребованного кабинета Мирнинской районной больницы. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. И к первой теме. Август принес россиянам новые законы и перерасчеты. С 1 числа выросли накопительные пенсии на 17 с лишним процентов. Работающим пенсионерам выплаты пересчитали автоматически. За тех, кто официально трудился, работодатели перечисляли взносы в соцфонд. Также пересчитали надбавки летчикам и шахтерам за работу во вредных условиях. Кроме того, в России введут штрафы для управляющих компаний до 500 000 рублей, если они не пускают операторов связи в дома для установки оборудования. За повторные нарушения при выдаче сим-карт иностранцам теперь грозит уголовная ответственность, штраф до 500 тысяч или даже лишение свободы до года. Добровольцы получат право на дополнительные дни отдыха в случае болезни или смерти близких до 10 суток, а волонтеры по благоустройству теперь смогут претендовать на гранты и субсидии. Также с августа ужесточат контроль за условно-досрочными освобожденными. Далее. В Мирном начался плановый ремонт кабинета ОРВИ. Средства на обновление выделила Мирнинская центральная районная больница. Подрядчики заштукатурят и покрасят стены. Ранее жители обращали внимание на состояние входной группы. Крыльцо и внутренняя отделка помещения нуждались в ремонте. В общем, о ремонтных работах во взрослой поликлинике рассказала ее заведующая Туяра Боярская.
3: В этом году, в 26-м году, уже произведен ремонт снаружи крыльца. Также запланирован, сейчас продолжается у нас ремонт входной группы и запланирован ремонт входной зоны и кровли, чтобы избежать протечек.
2: Кабинет ОРВИ с отдельным входом открыли зимой 26-го года, чтобы разделить потоки больных и здоровых посетителей. И еще одна новость. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. 28-летний местный житель выращивал коноплю в платяном шкафу. Парень самостоятельно переоборудовал мебель, установил вентиляцию, теплоизоляцию и освещение. По информации МВД Мирнинского района, при обыске у мужчины изъяли более половины грамма марихуаны и 3 куста наркосодержащего растения. Сам он признался, выращивал для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Также его привлекут к ответственности за культивирование запрещенных растений. Полиция напоминает, за такие действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. У меня на этом все. Спасибо за выбор радио «Алмазный край».
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 3 августа. В Айхале и удачным до 11 градусов тепла днем. Облачно, временами дожди. В Ленске дневная температура плюс 25, плюс 27. Переменная облачность и вероятность небольшого дождя до 35%. В Мирном сегодня до 23 градусов со знаком «плюс». Ночью около 6 и 11 градусов тепла. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.

0: Гороскоп.
1: Овны. Полезно подвести итоги в работе. Оглянитесь на пройденный путь. Посмотрите, что получилось лучше всего. Тельцы. Не стоит сомневаться в своих силах. Смело идите к своей цели. Вы достигнете успеха. Проявляйте терпение в общении с любимым человеком. Близнецы. Сегодня вы сможете получить желаемое, если верно оцените ситуацию и используйте дипломатический подход. Займитесь поиском дополнительного заработка. Раки. Представится шанс принять участие в каком-то публичном мероприятии. К вашим словам будут прислушиваться. Львы. Важно доказать свою правоту. Лучше не рубить с плеча, тщательно продумывая свои действия. Не пытайтесь ускорить события, это принесет больше вреда. Девы. Хорошая во всех смыслах неделя. Какие-то новости или предложения принесут значительную прибыль. Весы. Рекомендуется остаться в стороне чужих конфликтов. Прислушивайтесь к советам опытных людей. Они вам пригодятся. Скорпионы. Не стоит привлекать близких родственников для решения собственных проблем. Поберегите нервы ваших близких. Стрельцы. Вы можете добиться значительных успехов, если приложите усилия. Ваша рассудительность поможет укрепить авторитет в коллективе. Козероги. Оставайтесь в спокойном состоянии. Трезво оценивайте ситуацию для решения проблем. Водолеи. Высока вероятность повышения по службе. Вас ждет удачный период в финансовой сфере. Деньги сами будут плыть в руки. И, наконец, рыбы. Благоприятное начало для новых дел. Энергия на высоком уровне. Реализовать все задуманное получится. В личной жизни постарайтесь отпустить ситуацию и позволить уйти тому, что должно уйти.

0: Доброе утро. У микрофона Кристина Каширина. Это новости короткой строкой. Август наступил. Рассказываем о новых законах, которые изменят жизнь россиян. Рабочие приступили к ремонту самого востребованного кабинета Мирнинской районной больницы. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. В эфире прогноз погоды на 3 августа. В Айхале и удачным до 11 градусов тепла днем. Облачно, временами дожди. В Ленске дневная температура плюс 25, плюс 27. Переменная облачность и вероятность небольшого дождя до 35%. В Мирном сегодня до 23 градусов со знаком «плюс». Ночью около 6 и 11 градусов тепла. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

сумасшедшую, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только в отрубил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Утро добрым бывает. На радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро, в студии Кристина Каширина в этом выпуске. Август наступил, рассказываем о новых законах, которые изменят жизнь россиян. Рабочие приступили к ремонту самого востребованного кабинета Мирнинской районной больницы. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. И к первой теме. Август принес россиянам новые законы и перерасчеты. С 1 числа выросли накопительные пенсии на 17 с лишним процентов. Работающим пенсионерам выплаты пересчитали автоматически. За тех, кто официально трудился, работодатели перечисляли взносы в соцфонд. Также пересчитали надбавки летчикам и шахтерам за работу во вредных условиях. Кроме того, в России введут штрафы для управляющих компаний до 500 000 рублей, если они не пускают операторов связи в дома для установки оборудования. За повторные нарушения при выдаче сим-карт иностранцам теперь грозит уголовная ответственность, штраф до 500 тысяч или даже лишение свободы до года. Добровольцы получат право на дополнительные дни отдыха в случае болезни или смерти близких до 10 суток, а волонтеры по благоустройству теперь смогут претендовать на гранты и субсидии. Также с августа ужесточат контроль за условно-досрочными освобожденными. Далее. В Мирном начался плановый ремонт кабинета ОРВИ. Средства на обновление выделила Мирнинская центральная районная больница. Подрядчики заштукатурят и покрасят стены. Ранее жители обращали внимание на состояние входной группы. Крыльцо и внутренняя отделка помещения нуждались в ремонте. В общем, о ремонтных работах во взрослой поликлинике рассказала ее заведующая Туяра Боярская.
3: В этом году, в 26-м году, уже произведен ремонт снаружи крыльца. Также запланирован, сейчас продолжается у нас ремонт входной группы и запланирован ремонт входной зоны и кровли, чтобы избежать протечек.
2: Кабинет ОРВИ с отдельным входом открыли зимой 26-го года, чтобы разделить потоки больных и здоровых посетителей. И еще одна новость. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. 28-летний местный житель выращивал коноплю в платяном шкафу. Парень самостоятельно переоборудовал мебель, установил вентиляцию, теплоизоляцию и освещение. По информации МВД Мирнинского района, при обыске у мужчины изъяли более половины грамма марихуаны и 3 куста наркосодержащего растения. Сам он признался, выращивал для личного употребления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Также его привлекут к ответственности за культивирование запрещенных растений. Полиция напоминает, за такие действия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. У меня на этом все. Спасибо за выбор радио «Алмазный край».
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 3 августа. В Айхале и удачным до 11 градусов тепла днем. Облачно, временами дожди. В Ленске дневная температура плюс 25, плюс 27. Переменная облачность и вероятность небольшого дождя до 35%. В Мирном сегодня до 23 градусов со знаком «плюс». Ночью около 6 и 11 градусов тепла. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.
1: Реклама на радио «Алмазный край».
5: Делу время, а деньгам – накопительный счет в «Газпромбанке». Получайте доход каждый месяц. Снятие и пополнение в любой момент. Ждем вас в офисе «Газпромбанка». Ленинградский проспект, 19.
6: Информация на 1 июня 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Доброе утро, у микрофона Кристина Каширина, это новости короткой строкой. Август наступил, рассказываем о новых законах, которые изменят жизнь россиян. Рабочие приступили к ремонту самого востребованного кабинета Мирнинской районной больницы. Необычную плантацию обнаружили полицейские в поселке Чернышевском. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске через полчаса.
1: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в эфире прогноз погоды на 3 августа. В Айхале и удачным до 11 градусов тепла днем. Облачно, временами дожди. В Ленске дневная температура плюс 25, плюс 27. Переменная облачность и вероятность небольшого дождя до 35%. В Мирном сегодня до 23 градусов со знаком плюс. Ночью около 6 и 11 градусов тепла. Возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный до 11 метров в секунду.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И КЮСЕ ТОН БИРНИМЕДА СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН. СИБЕС информационной технологии. Он на массовой коммуникации регистрации. Надзор Федеральной службы. И КЮСЕ ТОН БИРНИМЕДА СВИДЕТЕЛЬСТВЕТЕН.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».